0: Известное богатство. Русской песни деньгами.
1: Мы благодарны за ваш интерес к русской песне. И мы принимаем жертвоприношение. Ну, пойди возьми.
2: Агатхи, пришой.
0: Есть чай.